0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: коридор и в МФЦ.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59 29 12. Мира 60.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
4: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ай!
7: Что случилось?
6: Опять наступила на конструктор.
8: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
9: Фа-фа-фаротека.
10: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
11: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
12: Доставка на работу и обратно.
11: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80.
14: Ваня. Радио Ваня.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантный.

0: 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны квадра. Green Auto.
1: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Чем дольше слушаешь, тем ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Эксперты рассказали, как снизить риск столкновения с мошенниками. Резкого скачка цен на жилье пока не ожидается. Рутинная работа может подешеветь из-за нейросетей. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Кибермошенники часто выбирают мишенью для своих манипуляций людей старшего поколения. Как уберечь своих родных от действий злоумышленников, рассказали эксперты проекта «Перезвони сам». Среди технических средств защиты, которые помогут обезопасить компьютеры и телефоны, прежде всего выделяют антивирусы. Это специальные программы, которые предотвращают утечку паролей, банковских реквизитов, личной переписки и других конфиденциальных сведений. Они проверяют вложения в электронной почте и контролируют сетевой трафик. Специалисты рекомендуют установить антивирус на все устройства, у которых есть выход в интернет. Кроме того, следует проверить настройки компьютеров и смартфонов. В устройствах должен быть включен запрет на загрузку приложений из неизвестных источников, иначе есть риск установить вредоносное программное обеспечение. Также рекомендуется включить автоматическое обновление операционной системы, поскольку каждая новая версия имеет более высокий уровень защиты от злоумышленников. Вместе с бабушкой и дедушкой нужно придумать сложные пароли для электронной почты и всех аккаунтов. Можно использовать для их хранения менеджер паролей, либо записать эти данные на бумажном носителе и положить его в надежное место, доступ к которому ограничен. Цены на жилье в России продолжат расти, но резкого подорожания пока не ожидается. Об этом порталу News.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Сокольцев. По его словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык «Черемшой».
1: Шашлык новый «Черемшой».
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
3: доставка на работу и обратно.
2: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Реклама.
9: Для слушателей старше 12 лет.
8: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
12: 12+.
11: Радио Ваня.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: по лужам, дождь по крышам. Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Помни, я твой, ты в моем сердце, и в этих минутах, и в этих часах. Помни, для меня ты

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске, Антикор Сервис, по адресу Волгоградская, 63/1, телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шубкин дом на Маркса 8.
5: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
6: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города. Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
9: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Радио Ваня. Ближе и роднее.
4: Радио Ваня. Я птицу счастья свою.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом. Мигрантов в России обяжут платить налог за неработающих членов семьи. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттока в 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта. А тем временем Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. ИИ-тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: обновленного Havail F7 в Anticor Service. Звоните 532-555.
1: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
2: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
10: Фа-фа-фаротека.
11: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53 42 80.

0: кипиш и яркие новинки. Биарвольф, Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
0: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
3: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль-55». 35-33-34 ИП Донский Денис Сергеевич. ОГРН.
4: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией. 53-68-28, Пархоменко 9.
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Алло! Реклама для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
9: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
8: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Товары продавцов проверят до публикации на маркетплейсах. Улицу Бростита в Омске планируют отремонтировать до середины октября. И «Авангард» в домашнем матче обыграл «Металлург». Подробнее об этом прямо сейчас. Продавцов и товары будут проверять до размещения на маркетплейсах. Основное внимание к соблюдению требований маркировки. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий. Как пишет ТАСС, центр подписал дорожную карту с двумя основными торговыми площадками. По словам экспертов, интернет остается одним из каналов для реализации нелегальной продукции. Поэтому задача заключается не только в удалении товаров, нарушающих требования, но и в том, чтобы не допускать их появления в онлайн-магазинах. К середине октября в Омске приведут в порядок еще одну улицу. Почти 15,5 миллионов предназначено на ремонт улицы Бростита, которая ведет к площади Бухальца и пляжу Центральный 2. Их благоустройство подходит к концу. По словам мэра Сергея Шелеста, при ремонте улицы будут использованы те же долговечные эстетичные материалы, что и при благоустройстве горсада, сквера Борцов Революции, площади Бухальца и других центральных территорий. Библиотека имени Чернышевского на левом берегу станет 7-й модельной библиотекой в городе. Здание, построенное в конце 80-х, превратится в комфортный и технологичный культурный центр, где каждому будет интересно проводить время, рассказал мэр Сергей Шелест. На объекте уже пройдены ключевые этапы ремонта. На фасадах начался монтаж вентилируемого покрытия, идет подготовка к установке витражей. Общий бюджет модернизации библиотеки – более 27 миллионов. «Авангард» дома одержал волевую победу над «Металлургом». «Ястребы» отыгрались 0-2 и в овертайме одолели соперника 3-2. У хозяев льда шайбы забросили Василий Пономарев, Дмитрий Рашевский и Андрю Потуральский. А мячи одерживают вторую домашнюю победу подряд. «Металлург» потерпел первое поражение в сезоне, прервав серию из 3 побед. Завтра «Авангард» завершит домашнюю серию матчем против «Автомобилиста». Начало в 19:30. Фильм «Последний богатырь» «Колобок» собрал более 1 000 000 000 рублей в прокате. Об этом сообщается на сайте единой автоматизированной информационной системы фонда кино. Премьера картины состоялась в российских кинотеатрах 6 августа. «Колобок» стал 5-м фильмом киновселенной «Последний богатырь». В день начала показов лента заработала свыше 54 миллионов рублей. Это были новости.
0: Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.
3: Что это за

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Хочешь свой дом, но участка нет?
6: В Евростиле знают ответ.
5: Нет накоплений на первый взнос?
6: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
5: Евростиль. Заезжай и живи.
6: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
9: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем опускании вдвоем, назло ветрам.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
2: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
4: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе.

0: 16 лет.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамет». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамет» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Маркетплейсы усилят борьбу с контрафактом. Мигрантов в России обяжут платить налог за неработающих членов семьи. Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или иной товарный знак. Как сообщил глава Роспатента Юрий Зубов, данные из карточек товаров будут сопоставлять с государственным реестром ведомства. Это позволит проверить права продавца на бренд еще до размещения товара и должно помочь в борьбе с контрафактом. Сам механизм начнет действовать с 1 марта будущего года. Искусственный интеллект может снизить стоимость некоторых рабочих задач. Как передает агентство Prime, в зоне риска прежде всего специалисты, которые выполняют рутинную работу. Среди них начинающие копирайтеры и дизайнеры, контент-менеджеры, переводчики, маркетинговые ассистенты и сотрудники первой линии поддержки. При этом речь не обязательно идет о сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта. А тем временем Яндекс запустил платформу для специалистов, которые хотят участвовать в обучении нейросетей. Опыт в разработке искусственного интеллекта для этого не обязателен. Важнее знания в своей профессиональной области. ИИ-тренеры будут отбирать материалы для обучения моделей, составлять эталонные ответы и проверять, насколько хорошо нейросеть справляется с новыми задачами. Чтобы попасть на платформу, нужно подтвердить образование и пройти отбор. Работать можно удаленно, в том числе совмещая такую занятость с основной работой или научной деятельностью. Еще больше новостей в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами. Всего доброго и до встречи в эфире.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». «Ваня». «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
2: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
4: Со стороны Квадро.
3: Green Auto.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
8: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
9: Телефон рекламной службы 53-42-80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
13: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

Просто песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: твоему кредитору и в МФЦ.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Макдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик. Тик 230. Телефон 985858.
4: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН
2: 56-51-28-716. Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Школьная дискотека. Дискотека.
13: Фабрика звезд. Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
14: 12+.
15: Жан, Аванес, Джованни, Ваня.
16: Ближе и роднее.
17: Радио «Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Волга может обмелеть из-за глобального потепления. Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека.
2: Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве считают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы.
1: Россиянам рассказали, как мошенники собирают информацию о жертве. Как пишет News.ru, аферисты изучают утечки компаний, соцсети, электронную почту и открытые публикации. Так, мошенники могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. После этого сведения объединяют и используют для более убедительной схемы обмана. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные финансовые данные.
2: Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. По информации портала ШОТ, в последние годы эта река в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. Ученые фиксируют, что у города Ржева объем весеннего стока местами сократился больше, чем наполовину. Большую роль играют теплые зимы, потому что из-за постоянных оттепелей снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река просто не получает привычного объема воды. Особенно критичным стал 2025 год. Тогда уровень половодья выше Иваньковского водохранилища оказался на несколько метров ниже обычного. Страдает и судоходство. Несколько лет назад мелководье приводило к ограничениям движения кораблей и снижению грузоперевозок. Помимо всего, как говорят местные, становится все меньше рыбы в воде. А переправиться через реку в нескольких местах можно буквально вброд.
1: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости сенсация о поимке снежного человека у них не получится.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: это было.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. 14 сентября сегодня. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. После выходных в понедельник бодрые, здоровые, веселые. Готовы отметить день пончика с кремовой начинкой, день раскрашивания и даже день поедания большого сэндвича тоже готовы отпраздновать.
2: А сэндвичем этот бутер назвали от титула Джона Монтегю, графа сэндвичского. Это был английский полковник, посол в Голландии, государственный секретарь, первый лорд адмиралтейства и главный почтмейстер. А Англии финансировал 3 экспедиции того самого Джеймса Кука, которого в итоге съели эти самые туземцы. Аборигены в честь него названы Сандвичевы острова. Ныне, между прочим, это Гавайи.
1: А, да?
2: Один из наших любимых курортов, да. И южные...
1: О котором мы любим поговорить.
2: Ну, естественно. И южные Сандвичевы острова. Они сейчас так и называются. Перед отставкой он был назначен командующим британским королевским флотом. И вся жизнь четвертого графа Сэндвича была предисловием к прославившему его на века изобретению, то есть сэндвичу. Дело в том, что граф был заядлым картежником, и по легенде увлеченность бриджем, это такая карточная игра, послужила причиной изобретения этого самого сэндвича. Придумав это простое блюдо, он смог, не отрываясь, проводить круглые сутки за игрой, за ламберным столиком. Холодной говядины между поджаренными ломтиками хлеба было достаточно, чтобы поддерживать чувство сытости. И кроме того, блюдо позволяло не отвлекаться от игры, а руки оставались абсолютно чистыми. И спустя некоторое время сэндвич становится неотъемлемой частью культуры питания вообще во всем мире. Его используют для еды на ходу, ну и как основное блюдо. Какие бывают сэндвичи?
1: Я, кстати, готова съесть кусок говядины без обертки в хлеб.
2: Неистово плюсую. Итак, какие бывают виды, да? Гамбурги, ну это понятно. Котлета, зажатая булочками. Джибарито – это бутерброд с жареным зеленым бананом. Ну, такой индийский вариант сэндвича.
1: Первый раз слышал.
2: Ну, чисто вегетарианский. Панини, да, помните? Соли, фача, мо панино, эндуэ. Йо, это Адриано Челентано. Панини, что такое панини?
1: Вернись к нам, Алеша.
2: Это чабата. С ветчиной, помидорами и моцареллой. Запеченная на решетке, естественно, политая соусом песто.
1: Почти пицца.
2: Это отвал башки, это... Очень вкусно.
1: Это тебе не зеленый банан жареный жевать.
2: Милая моя, мы же северяне, нам подкрепляться постоянно нужно. Ну и, наконец, донки-бургер – это продолговатый хлеб с ослиным мясом и очень вкусными, ароматными, хрустящими овощами. Так принято есть в Китае.
1: Бедные китайские ослы.
0: Что это было? Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: года.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: За мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
0: Реклама на радио «Ваня».

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
6: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
9: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Смех! Смех! Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Очень хочется надеяться, что у вас оно доброе. В Санкт-Петербурге продолжаются проблемы с бензином. Очереди на заправках все длиннее. Ну и волнение все крепче. Я вот вчера у одной девочки, у блогера, увидела очень интересное предложение. Но люди же пытаются как-то извлечь хоть какую-то выгоду из происходящего.
2: Конечно.
1: Так вот, у девочки есть свой салон маникюрный. Он находится недалеко от некой заправки. Не в Петербурге, кстати, в каком-то другом городе. И вот она предложение такое делает. Значит, они наняли там пару бравых парней. Говорит, если вы хотите заправиться, а очередь длинная, мы вам предлагаем вот какую штуку. Значит, вы приходите к нам в салон, а вместо вас в машине наш сотрудник сидит и едет тихонечко к заправке. И пока вы делаете маникюр, он вас, собственно, заправляет. А что зря сидеть? Вот такая вот услуга появилась.
2: Какой элегантнейший схематоз!
1: Ты представляешь? Я не знаю, какие еще услуги появятся на фоне происходящего. И очень хочется надеяться, что это уже совсем скоро закончится. Но, тем не менее, вот такая вот штука.
2: Слушай, ну теперь можно начать людей кормить в заправках.
1: Конечно, можно.
2: Поить горячими напитками.
1: Дискотеки устраивать некоторые, кстати, уже как-то себя
2: вызвать.
1: Развлекают.
2: Женщин красивых, красивых мужчин.
1: Да. А чем вы занимались в эти выходные, если не охотились за бензином, а может быть, вы и вообще ходите пешком? Ну, пока еще тепло, вот сегодня, например, в Санкт-Петербурге плюс 16, можно, наверное, куда-то докатиться и на электросамокате. Как хорошо, что пока с электричеством у нас нет таких же проблем. Но я, кстати, вчера, опять же, в поисках заправки ехала около, в районе порта нашего в Санкт-Петербурге, и я видела там просто десятки бензовозов. Я так понимаю, что они ждут, когда им подвезут. В общем, я вчера нашла гнездо бензовозов. А что нашли вы в воскресенье?
2: Это вообще не очень конфиденциальная информация. Хотя, с другой стороны, нет, она же в открытом доступе.
1: Ну, конечно, они же стоят там не за забором, где-то не территория огорожена.
2: И веточками их еловыми не прикрыли.
1: Значит, друзья, у нас есть группа ВКонтакте «Радио Ваня», у нас есть телеграм-канал «Радио Ваня FM», у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Вот туда вот пишите и рассказывайте, как прошли ваши выходные, каковы планы на эту неделю и вообще, что вы делаете прямо сейчас.
2: Автор одного из комментариев получит 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале «Брусницын».
1: Ой, что-то так рыбы захотелось.
0: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы можете расширить масштабы вашей деятельности. День для этого благоприятный.
2: Овны, женщины, пора переосмыслить накопленный опыт и взяться за то, что постоянно перекладывали на завтра.
1: Тельцы, мужчины, любое дело потребует от вас внимания и осторожности.
2: Тельцы, женщины, скорая выгода от задуманного под вопросом, так что вам предстоит принять важное и неоднозначное решение.
1: Близнецы, мужчины, залог вашего успеха – решительность. Сегодня у вас есть все для реализации замыслов и начинаний.
2: Близнецы, женщины, разногласия дома можно преодолеть, если пойти на разумные уступки.
1: Раки, мужчины, проявив определенную напористость, вы можете успешно монетизировать ваши деловые начинания.
2: Раки, женщины, во главе угла сегодня практичность. К любому делу подходите ответственно и серьезно.
1: Львы, мужчины, очень хороший день для заключения контрактов и оформления любых документов.
2: Львы, женщины, в общении проявляйте сдержанность и осмотрительность. Тайные недоброжелатели будут тут как тут.
1: Девы, мужчины, отличный шанс заняться домашними делами, поскольку чуть позже вас ожидает кое-что поромантичнее.
2: Девы, женщины, излишнее внутреннее напряжение приведет к ненужным конфликтам с внешним миром.
1: Весы, мужчины, если хотите, чтобы ваши планы и намерения осуществились, держите их в тайне от окружающих.
2: Весы, женщины, не исключены недоразумения в отношениях из-за вашей беспечности. Повнимательнее.
1: Скорпионы, мужчины, вероятны новые источники заработка и выход из затруднительной ситуации.
2: Скорпионы, женщины, на работе и дома проявите творчество подход и побольше прислушивайтесь к интуиции.
1: Стрельцы, мужчины, у вас день пробуждения внутренней энергии, которую можно и нужно направить в созидательное русло.
2: Стрельцы, женщины, утро благоприятно для деловых встреч, а вечер оставьте для приятных занятий с любимыми людьми.
1: Козероги, мужчины, не допускайте вмешательства посторонних в ваши дела.
2: Козероги, женщины, вероятно, трогательная встреча с вашей давней симпатией, ну или особенно теплый вечер с близким человеком.
1: Водолеи, мужчины, если вы решитесь реализовать свои давние желания, в жизни возможны серьезные перемены к лучшему.
2: Водолеи, женщины, отличный день для творчества, а еще для любви и гармоничных семейных отношений.
1: Рыбы, мужчины, вас ждет многообещающее знакомство или даже романтическое свидание.
2: Рыбы, женщины, не настаивайте на своем мнении, а вот выслушав чужое, вы завоюете доверие.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Это не шутки.
3: Встретились маршрутки в одном первом один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Ну и как обычно, на старте новой недели. Вы нам рассказываете, как провели выходные, в чьем кругу это было все сделано. Получили ли вы удовольствие от прошедших выходных? Ну и так далее. Сергей Хапуженков моментально отметился в группе радио Ваня ВКонтакте. Погода порадовала. Выходные прошли по плану. Наконец-то лодка, рыбалка. Ну а главное, ходили с женой на свидание, кафе, кино. Вы знаете, просто гуляли по городу, как сказал бы Николай Карамзин, без карты, без плану. Да, так начинается его знаменитая повесть «Бедная Лиза», да. Были в лесу, бродили по берегу речки, ну а в конце свидания дежурная фраза: «Ну что, к тебе или ко мне?» Привет, Жуковки, всем классного настроения. Брянская область рулит, ну а это просто прекрасные люди. Тут у них щука на фотографиях, а на другой, собственно, сама пара влюбленных, счастливые, очень приятные, светлые лица.
2: Я считаю, что каждый мужчина должен устраивать своей даме сердце, вне зависимости от того, сколько они вместе уже прожили, конечно, и женаты ли, романтические свидания, и, может быть, какие-то сюрпризы, и тогда ваша женщина будет свисти и благоухать.
1: Как жена Хапуженкова.
2: Жена Хапуженкова, да. Прекрасно, да. Просто великолепно. Видно, что счастлива. Еще одно сообщение в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ пришло от Виктории Ветровой. Ну, знаете, тут целый рассказ на самом деле, как Виктория, находясь во Вьетнаме в данную минуту, контрабандой провозила с одного острова на другой, вернее, с материка на остров дуриан, чего делать запрещается местными законами. Все же мы знаем, что дуриан воняет так, что мама дорогая. Но при этом, при всем, продавцы предлагают его купить и все-таки вкусить вот этот вот нежнейший, я сейчас цитирую, нежнейший ванильный крем и божественный пломбир. Мол, пахнет-то он, может быть, и не очень, но зато на вкус. Так вот, Виктория рассказывает, как это все у них случилось и почему все-таки божественного пломбира не случилось, хотя провести дуриан ребята смогли. И даже ночью на пляже вскрыли лоточек, где он лежал уже подготовленный к употреблению.
1: А ароматы гнилого чеснока с луковой шелухой волнами распространились по всему побережью, что не сделало более романтичным
2: этот вечерок. И тем не менее, друзья, зайдите, почитайте. На самом деле, очень классно Вика написала. Вика, спасибо большое. Еще одно сообщение у нас есть в Максе. Люди, товарищи, человеки, если вы пишете какие-то в Максе пожелания, будьте добры, представляйтесь и говорите, из какого вы города, потому что вот просто я, непонятно. Мои трудовые будни не заканчиваются, пишет я. Я тружусь каждый день. Радует только, что тепло пока в Пскове. Всем добра и мирного неба. Вот где человек работает, что делает, да? Вот как его зовут, вот что вот. А вдруг мы какой-нибудь приз хотим вам вручить, а даже не знаем, откуда вы.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня. Проходит.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Хочешь свой дом? На участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
11: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
12: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: от Мурман. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Депутаты рассказали о льготах по жилью для молодых семей. В Омске открыли новое молодежное пространство. И Rolls-Royce семьи Майкла Джексона выставили на аукцион. Подробнее об этом прямо сейчас. В Госдуме предложили сделать жилищные льготы для молодых семей более адресными. По словам депутатов, молодая семья должна видеть реальные и понятные условия поддержки. Сейчас россиянам доступны семейная ипотека под 6% и программа «Молодая семья» для супругов до 35 лет, субсидии 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% с детьми. В следующем году работающие россияне будут отдыхать в общей сложности 118 дней. Рабочими в соответствии с производственным календарем будут 247 дней, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что в этом году россиян ожидает укороченная рабочая неделя в ноябре из-за Дня народного единства, который выпадает на среду 4 ноября. Еще одна короткая рабочая неделя будет в конце года. Она продлится с 28 по 30 декабря. В поселке Юбилейный на разворотной площадке для троллейбусов построят диспетчерскую. Начальная цена контракта – 5,5 миллионов. Аукцион на выполнение работ уже объявлен. В документации на сайте госзакупок указано, что здание будет модульным, каркасным и будет включать диспетчерскую, комнаты отдыха и приема пищи, санузлы, а также электрощитовую. Торги пройдут 21 сентября. В Омске открыли новое молодежное пространство «25-й час». Новая локация появилась на улице Первая Станционная, 5 в Ленинском округе. Ранее здесь располагался клуб «Юбилейный». После депутаты горсовета решили провести ремонт пустующих помещений и преобразовать их в молодежное пространство, рассказал мэр Сергей Шелест. Сейчас в 25-м часе можно бесплатно заниматься кулинарным искусством, танцами, развивающими играми, изучать основы видеосъемки, монтажа и обработки аудио. Нетрезвый житель Санкт-Петербурга украл из ресторана 8 килограммов замороженной рыбы. Спустя 2 дня в заведении прибыл курьер с термосумкой, в которой находился ранее украденный морепродукт, а также записка от похитителя. В ней мужчина признался в содеянном и объяснил, что, протрезвев, осознал свой поступок и решил вернуть рыбу обратно. В США выставили на продажу купленный Майклом Джексоном Rolls-Royce. Автомобиль стоит около 50 тысяч долларов. Изначально певец приобрел машину в подарок матери. Нынешнему владельцу авто принадлежит с 99 года. В комплект входят оригинальные сервисные книжки и все документы, подтверждающие историю автомобиля, а также оформленный в рамку персональный номерной знак, который семья Джексонов подарила своей матери. Это были новости.
0: Радио Ваня. Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Ну что, как прошли ваши выходные? Обычно спрашиваем мы у вас по понедельникам, каковы планы на предстоящую неделю и что вы делаете прямо сейчас. Мы спрашиваем, а вы отвечаете. Например, в нашей группе ВКонтакте радио Ваня. Ангелина Калугина. Выходные были отличные. Вечер пятницы провели на дискотеке в ресторане. Приезжали друзья из Нижнекамска. А утром, после 3 часов сна, мы уже сидели в «Авроре». Поехали в Выборг, не в корабле, в поезде. С погодой сказочно повезло. Нагулялись, забрались на башню Олафа, загадали желание в одном милейшем магазинчике. Перед отъездом посидели в любимом пабе и домой. А в воскресенье наварила я борща, пишет Ангелина. Ангелина, мне кажется, вашим друзьям очень повезло. Вы легкая на подъем и веселая. И живете в нужном городе. Правильном.
2: Андрей отметился здесь же. Доброе утро, хорошего настроения, пишет Андрюша. Вчера погода порадовала теплотой. Побережье Финского залива обнимала и говорила: оставайся, город никуда не денется.
1: Андрюша в белых брюках раскачивается на качели. Света Суркова. А я в выходные открыла для себя чудо-аппарат соковарка. Я вообще не понимаю, как я без него раньше жила. В выходные все варила сок, это очень вкусно. Только фрукты, ягоды, никакого сахара и никаких консервантов. У меня просто мама тоже варила сок, дала мне 2 бутылки. Я с удовольствием его вылокала, не побоюсь этого слова. Очень вкусно, из яблок. У нас просто яблок завались, поэтому сейчас все вот яблоки перерабатывают.
2: Всеми руками поддерживаю, тоже обожаю. Варвара Парфилова, мы в выходные гуляли. Гуляли, замерзли и решили себе кусочек лета вернуть. Зашли в парк бабочек. Вау. Красота невероятная. Я не знаю, в каком именно парке была Варвара с приятелями. Угу. Мой любимый находится у метро Владимирская. А есть огромные бабочки, совсем малюсенькие. Можно посмотреть, как они пьют нектар. Представляете, до таких вот мелочей удивительных. В общем, красоты насмотрелись. Ну и тут несколько фотографий действительно удивительных этих тропических бабочек. Самое прикольное, что когда ты ходишь по нему, он не очень большой этот парк бабочек. Крылатые красавицы садятся тебе на плечи, на руки, на голову.
1: Ну ты знаешь, у меня на даче тоже есть бабочки, и для этого не надо никуда ехать. И вот одна из них, я не совру, прилетала 5 дней подряд. У меня даже закрылись сомнения, что может быть это какой-то знак, или может быть это какая-то, знаешь, там душа чья-то прилетала в виде бабочки, потому что она садилась и хоботком своим, значит, стучала по перилам крыльца. И я не выдержала, думаю, ну, может, бабочка чего-нибудь хочет выпить, там, может,
2: мёду.
1: Хочет бабочка. И я так вот капельку капнула, ну, чтобы она тоже попила. Mm-hmm. Бабочка капельке приблизилась, потыкала хоботком. И так вот немножко боком-боком пошла. Я...
2: Не, в общем... не мою. Не мою.
1: Да, но потом она улетела. На следующий день снова прилетала. Если что, с бабочкой все хорошо. Автор одного из комментариев, друзья, я напоминаю, сегодня получит в подарок 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба», который пройдет в Петербурге 19 и 20 сентября в культурном квартале «Брусницын».
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: года.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
6: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
7: Ждем в Доброцене.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
9: За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Как всегда, в понедельник вы рассказываете о том, с кем, где и как, что самое важное, провели выходные дни. Ну, скажем, в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Оля Авдеева, доброе утро. Я отметила юбилей. 65 лет. Правда, день рождения прошел. А в эти выходные собирались с детками, с внуками. Было просто чудесно, тепло, душевно, весело. На фото 65 роз от детей. Где-то красота невероятная. Букет состоит из бело-красных роз.
2: Дорогая, есть красно-белый, хотел, да, сказать. Дорогая Оля, мы от всей души присоединяемся к вашим родственникам и поздравляем вас с этой чудесной датой. Я считаю, что сейчас, да, вот уже годы можно не считать. Люди бодрые, потому что знают, как себя держать в форме. Ну, а что? Да, и тем более, что, вон, я смотрю, многие там соки жмут, заготавливают всяческие разные овощи, фрукты.
1: Голыми руками.
2: Да. Ну, чтобы быть здоровее. Конечно. И моложе выглядеть. Бахром Кадиров тут же отметился в телеграм-канале Радио Ваня ФМ. Я вас слушаю из Узбекистана, города Коканд. Вы супер. Мы мастера по ремонту квартир. И у нас, к сожалению, не бывает выходных. Меня зовут Бахром. А передайте, пожалуйста, привет отделочникам. Огромный привет из города Коканда, если можно. Спасибо, что выделили время. Дорогой Бахром, вы так далеко находитесь, но так тепло читать ваши сообщения.
1: Да, и у вас имя такое еще теплое, удивительно.
2: Да.
1: Мила Страхова в группе «Радио Ваня ВКонтакте» пишет: выходные прошли в суете и поездках по городу. Ну, не Москва, конечно, но полчаса в одну сторону пришлось. Катнуть, сделала немножко добрых дел, зато сейчас я предаюсь разврату. Ребята, сейчас внимание, что в понимании Милы Страховой означает разврат. Вкушаю белый хлебушек с маслом, медом и белорусским сыром, запиваю это свежезаваренным черным чаем, но это вот Мила не была бы милой, если бы жестко, так сказать, не прошлась бы по своему сегодняшнему завтраку. Но если бы еще мед, масло и чай были настоящими, а не фальсификатом, так это был бы мультикайф. Хоть сыр белорусский не подвел.
2: Да, я тоже последнее время на всяческие белорусские товары подсела плотненько. Я ну тоже. И не только я. Надя Колосова. В выходные делала сок, вот что я и говорила. Из тыквы, яблок, моркови на соковыжималке. Сделала 15 литров. И еще вот такие тыквы остались. Привет вам с Вологодчины. Фотография тыков прилагается. А я тут вычислила такую историю, что можно сок замораживать. То есть, чтобы его не консервировать, не варить, а именно просто отжал и все, заморозил. И вот сок, который не в соковарке варится, а именно замороженный из соковыжималки, в нем, говорят, больше сохраняется полезных веществ. Зимой, правда, его нужно размораживать при комнатной температуре, а не то, что там вскипятил после морозилки и молодец.
1: Ты понимаешь, у нас с тобой столько удивительных позиций, вкусных и прекрасных для заморозки, что, вероятно, придется...
2: Что прямо вот нужно отдельную морозилку покупать. Вот.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио Ваня.
3: Кукла Маша не плачет.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы рассказываете, как прошли ваши выходные, что вы делаете прямо сейчас, какие планы на предстоящую неделю. Рассказываете вы об этом в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе, он тоже называется «Радио Ваня». Алекс, всем доброго, бодрого утра и приветы из солнечного Беслана. Я начинаю неделю с празднования дня рождения. И «Радио Ваня» со мной в пути теперь всегда. Всем добра, счастья и удачи. И вам, Алекс, добра и удачи. И самое главное, чтобы в том самом пути ни гвоздя, ни жезла.
2: Ну вот это пожелание хочется обратить к нашей следующей слушательнице. Зовут ее Светлана Корнеева. Она приветствует нас из Санкт-Петербурга. Слушаю вас по утрам, пишет Света. Пока развожу на автомобиле завтраки и обеды клиентам одного из прекрасных ресторанов северной столицы. Рабочее утро начинается у меня в 4 часа. У кого-то это еще ночь. Воскресное утро, дробь ночь, стояла в очереди на заправку, соответственно, чтобы в будние дни уже об этом не думать и спокойно всем доставлять вкусное, идеальное настроение.
1: Ух, да. Прелесть какая. Ну, у нас, да, действительно, с заправками пока некоторые напряги. И если мало ли вдруг я там в среду не доеду до студии, знайте.
2: Я тебе не доеду.
1: У меня закончился
2: бензин. Я тебя найду и накажу.
1: У меня закончилось топливо и села батарейка. Галина Гущина. Ой, вы зачитали мое сообщение, я исправляюсь. Я сейчас поясню. Значит, девушка прислала сообщение и назвала себя «я». А я за это а-та-та по попе. Мол, ребята, если вы пишете нам в наш канал в Максе, пишите, как вас зовут и откуда вы. Так вот, Галина из Пскова. Поведала мне Галина. И трудится она на ниве чистоты и порядка в управляющей компании «Новый квартал» в этом самом Пскове. И передать она хочет привет своему директору и непосредственному начальнику Руслану, который также трудится рядом с Галиной. Алешка просто увидел Галинину фотографию и упал в обморок.
2: Я специально зашел, я просто обалдел, какая
1: красотища. Там, наверное, начальник тоже в обмороке валяется.
2: Он просто, да, Галина. Не приходя в сознание, работает.
1: Управляет компанией.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале Радио Ваня FM.

0: года.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис. Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нобис.
3: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
4: А тебе никто не знает.

0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. 20 сентября в 10.25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Мы по карте города, мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: будут шрамы.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Волга может обмелеть из-за глобального потепления. Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека.
3: Россия продолжает расширять географию международных авиарейсов. Об этом сообщили в Минтрансе. Сейчас полеты из страны выполняются по международным направлениям в 37 государств, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, СНГ и Африке. При этом в ведомстве считают, что для роста въездного туризма важно не только увеличивать число рейсов, но и привлекать больше иностранцев, которые приезжают в Россию именно как туристы.
2: Россиянам рассказали, как мошенники собирают информацию о жертве. Как пишет News.ru, аферисты изучают утечки компаний, соцсети, электронную почту и открытые публикации. Так, мошенники могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. После этого сведения объединяют и используют для более убедительной схемы обмана. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные финансовые данные.
3: Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет из-за глобального потепления. По информации портала ШОТ, в последние годы эта река в районе Верхневолжья Тверской области мелеет на глазах, а испарение увеличивается одновременно с ростом температуры. Ученые фиксируют, что у города Ржева объем весеннего стока местами сократился больше, чем наполовину. Большую роль играют теплые зимы, потому что из-за постоянных оттепелей снег тает раньше, запасы воды сокращаются, и весной река просто не получает привычного объема воды. Особенно критичным стал 2025 год. Тогда уровень половодья выше Иваньковского водохранилища оказался на несколько метров ниже обычного. Страдает и судоходство. Несколько лет назад мелководье приводило к ограничениям движения кораблей и снижению грузоперевозок. Помимо всего, как говорят местные, становится все меньше рыбы в воде. А переправиться через реку в нескольких местах можно буквально вброд.
2: Полиция американского штата Мэн раскрыла тайну снежного человека, который напугал местных жителей. Сотрудники правопорядка получили ряд сообщений от встревоженных родителей, которые заявляли, что легендарное чудовище наблюдало за детьми, идущими в школу. Потом Йети отправился гулять по городу. Об этом полиции сообщили еще несколько неравнодушных граждан. Правоохранители начали прочесывать улицы и вскоре обнаружили Бигфута, сидящим на главной улице. Оказалось, что это был мужчина в плотном меховом костюме и шляпе. Патрульный побеседовал с возмутителем спокойствия и отпустил его. Полицейские выразили сожаление, что попасть в национальные новости сенсация о поимке снежного человека у них не получится.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. 14 сентября сегодня. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. После выходных в понедельник бодрые, здоровые, веселые. Готовы отметить день пончика с кремовой начинкой, день раскрашивания и даже день поедания большого сэндвича тоже готовы отпраздновать.
1: А сэндвичем этот бутер назвали от титула Джона Монтегю, графа сэндвичского. Это был английский полковник, посол в Голландии, государственный секретарь, первый лорд адмиралтейства и главный почтмейстер. Англии финансировал 3 экспедиции того самого Джеймса Кука, которого в итоге съели те самые туземцы. Аборигены в честь него названы Сандвичевые острова. Ныне, между прочим, это Гавайи.
0: О, да?
1: Один из наших любимых курортов, да. И Южные...
0: О котором мы любим поговорить.
1: Ну, естественно. И Южные Сандвичевые острова. Они сейчас так и называются. Перед отставкой он был назначен командующим британским Королевским флотом. И вся жизнь четвертого графа Сэндвича была предисловием к прославившему его на века изобретению, то есть сэндвичу. Дело в том, что граф был заядлым картежником, и по легенде увлеченность бриджем, это такая карточная игра, послужила причиной изобретения этого самого сэндвича. Придумав это простое блюдо, он смог, не отрываясь, проводить круглые сутки за игрой, за ламберным столиком. Холодной говядины между поджаренными ломтиками хлеба было достаточно, чтобы поддерживать чувство сытости, и кроме того, блюдо позволяло не отвлекаться от игры, а руки оставались абсолютно чистыми. И спустя некоторое время сэндвич становится неотъемлемой частью культуры питания вообще во всем мире. Его используют для еды на ходу, ну и как основное блюдо. Какие бывают сэндвичи?
0: Я, кстати, готова съесть кусок говядины без обертки в хлеб.
1: Неистово плюсую. Итак, какие бывают виды, да? Гамбургер, ну это понятно. Котлета, зажатая булочками. Джибарито – это бутерброд с жареным зеленым бананом, ну, такой индийский вариант сэндвича.
0: Первый раз слышал.
1: Ну, чисто вегетарианский, естественно. Панини, да, помните? Соли фача мо панино эндуэ. Йо, это Адриано Челентано. Панини, что такое панини?
0: Вернись к нам, Алеша.
1: Это чиабатта. Значит, с ветчиной, помидорами и моцареллой, запеченная на решетке, естественно, политая соусом песто.
0: Почти пицца.
1: Это отвал башки, это очень вкусно.
0: Это тебе не зеленый банан жареный жевать.
1: Милая Майя, мы же северяне, нам подкрепляться постоянно нужно. Ну и, наконец, донки-бургер – это продолговатый хлеб с ослиным мясом и очень вкусными, ароматными, хрустящими овощами. Так принято есть в Китае.
0: Бедные китайские ослы.
2: Что это было? Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

Значит, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Медмастер 55».
3: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура – плюс 15. Атмосферное давление – 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66 66 33.

0: своему коридору и в МФЦ.
1: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18. 38-58-18.
3: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
5: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продоптицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
9: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
10: Прозрачные цены.
9: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
10: Со стороны Квадро.
9: Green Auto.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, фруктовая тарталетка и эклер. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали десерт.
3: Мне кажется, у меня сейчас слипнется просто от одних только названий.
2: Уже началось.
3: И я человек, который не очень-то любит сладкое и очень редко вообще, в принципе, заглядывается на какие-то такие вещи. Но сегодня я, пожалуй, откусила бы кусочек от того, что мы загадали.
2: Но, кстати говоря, ты представилась сегодня очень полезным и здоровым псевдонимом без дополнительного сахара.
3: Да, действительно, фруктовая тарталетка, она же может быть и без пудры, и без всего. Я, кстати, вчера такие яблоки насобирала у себя на даче. Они оказались очень сладкими. Правда, не очень почему-то красивыми. Ну, такие какие-то немножко с какими-то точечками, с какими-то такими вмятинками.
2: Но какие-то молодильные эффекты ведь, да?
3: Ну, ты видишь, что я сегодня моложе, чем на прошлой неделе.
2: У тебя кожа чистая, у тебя глаза светятся.
3: У меня фигура яблока, ну, понятно.
2: Фигура яблока, ну, ребят.
3: И сама вся как яблоко. Значит, друзья, что у нас здесь на картинке подсказки? На картинке подсказки в нашей группе ВКонтакте на стене веселые дети со змеями воздушными бегают по полянке, явно у них там лето, а может быть у них, конечно, и осень. Дело в том, что, например, в южных регионах нашей огромной страны сейчас и под 30 градусов, и нормально они там себя чувствуют. А вот в Санкт-Петербурге сегодня 16, правда, без дождей. С другой стороны, не так приятно будет сидеть на окне и грустить с чашечкой какао, когда солнце светит прямо в глаз. Но ждать, например, в очереди своей заправки очень даже ничего. Можно выйти, погулять, как говорится. Дождь-то на башку не льет. Вокруг машин поговорить с соседями, познакомиться в этой пробке, в конце концов, с кем-то. Может быть, даже жениться или выйти замуж впоследствии. Знаешь, сколько много всего в пробках происходит?
2: Конечно, да. А тем более, когда речь идет о мегаполисе, то чем шире улица, тем больше палитра солей тяжелых металлов в атмосфере.
3: Итак, друзья, мы загадали десерт. Автор одного из правильных ответов получит в подарок два билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм», который состоится 29 сентября в ДК Ленсовета при поддержке радио «Ваня», конечно.
1: Пивоварова и Акопов всегда заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: «Умная зарядка»
1: на радио Ваня.
2: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Мы вас приглашаем незамедлительно посетить группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в «Умной зарядке» мы загадали десерт.
3: На картинке подсказки дети бегают по полянке с воздушными змеями, запускают этих самых змеев. Змеи разноцветные. А вот разноцветный или сегодня наш десерт, сейчас мы, собственно, и узнаем. Какие варианты вы предлагаете? Чак-чак, Наполеон. На поле же они бегают, правильно? Поэтому на поле он...
2: Была такая, помнишь, детская шутка, когда, значит, учительница говорит: задайте вопрос к задаче. А на лугу пасутся 4 курочки и 1 петух. Петух уходит, сколько птиц остается на лугу? Говорит: ну, это вот мой вопрос, а теперь вы задайте. И мальчик такой говорит: пожалуйста. Петь, куда пошел петух?
3: Да, это тоже интересно. Вот курицы-то все на месте.
2: Да.
3: Видимо, пошел какой-то соседний курятник. А петухи, они знаешь, тоже такие вот интересные.
2: Очень ветреные ребята.
3: Вообще, да. У нас тут, кстати, соседская курица забежала на участок. Мы ее вылавливали всем поселкам. А она, знаешь, такая под воротами пролезла. У меня собака под воротами не пролезает, а курица, пожалуйста. И ходила, собирала там всяких жучков, червячков. А потому что что? Потому что мы траву давно не косили, и они там в огромном количестве.
2: Расплодились.
3: А сосед что? Живет каждый день на даче, и, соответственно, у него лысая полянка, там уже нечего выклевывать. А у нас-то червяки жирные, мухи толстые. Продолжим про десерты. Так, друзья, мармелад у нас здесь есть. Воздушная кукуруза. Ну, воздушный змей, воздушная кукуруза. Но мы тут что-то подумали и поняли, что кукуруза воздушная, она, знаете, не всегда десерт. Она же бывает с сыром,
2: соленая,
3: солью, да,
2: конечно.
3: Вот такая вот.
2: Безе предлагают, кстати говоря.
3: Почти. Ну, почти, да. Разве что по-русски это будет... Ну, как по-русски? Не совсем мы по-русски. Это будет зефир. Друзья, правильный ответ у нас сегодня был зефир. Воздушный зефир. Он, кстати, бывает разноцветный, не только белый. И поэтому... У детей вот воздушные змеи тоже разноцветные. Так вот, правильный ответ зефира. Поздравляем мы сегодня Яну Приминину.
2: Да, дорогая Яна, вручаем вам 2 билета на шоу «Под дождем» от Санкт-Петербургского театра танца «Шторм». Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь. Мужские размышления, выраженные словами и пластикой тела. Финальные номера будут исполнены под потоками воды. Шоу «Под дождем» — новая версия 29 сентября в ДК имени Ленсовета 12+.
1: Батарейки в комплекте. Пиво.

0: Радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня 14 сентября. Что мы видим в народном календаре? А там этот день получил название Семен Летопроводец или Семин день. Дело в том, что преподобного Симеона на Руси называли летопроводцем, так как именно с этого дня заканчивалось старое лето и начиналось новое, только уже бабье. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 16 градусов, может быть, не такое уж и лето, но, как говорится, какая баба, такое и лето. А в народе говорили так: Семен лето провожает, бабье лето наводит.
2: Семенов день считался счастливым для начала чего-то нового. С этого дня стартовал свадебный сезон, который длился аж до конца ноября. Также в этот день справляли новоселье, обновляли огонь в доме.
1: И я вот, кстати, по поводу огня в доме очень взбудоражилась. Думаю, а что значит новый огонь?
2: Электрические лампочки меняли на свежий.
1: В нашем, да,
2: Е27 и Е14, да.
1: Что же было в случае русских народных людей? Сначала могло бы показаться, что из печки доставали старые дрова и засовывали новые, ну, чтобы как-то все это, вычищали все это дело. И действительно, так оно и было. Старый огонь гасили, а новый зажигали от лучины и при этом еще и бросали в пламя зерна и какие-нибудь сладости. Ну, мол, чтобы задобрить этого самого духа огня, это и все у вас было...
2: Да, это при том, что мы знаем, что до революции, да и после революции, сахар стоил невероятных денег, то есть это было такое лакомство. Вот просто кусок рафинада, да, маленькому ребенку. Ну, это прям за счастье.
1: Сегодня, друзья, нельзя выбрасывать остатки еды. Их лучше отдать нуждающимся, но это тогда было. Сейчас я считаю, что все остатки можно, например, в соляночку закинуть или в пиццу какую-нибудь, ну, чтобы ничего не пропадало. Вообще, сегодня очень знаковый день. Он считался счастливым для начала чего-то нового. Например, вы купили новую квартиру, и сегодня вот можно переезжать. Или вы решили сменить работу, и сегодня можно сообщить об этом начальству. Или вы купили новые туфли, и сегодня можно идти в них куда-нибудь.
2: Это, знаешь, как говорят, ну, это не анекдот, на самом деле, это такое жизненное наблюдение.
1: Присказка.
2: Что француженки и русские женщины, да, они, значит, выходят даже в булочную, да, они при всем параде. То есть там этот геройский макияж, эти высоченные каблуки. Потому что, а вдруг?
1: Дорогой мой человек, я даже мусор выносить хожу в плаще на голое тело.
2: Для тебя.
1: Вдруг?
0: Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.
3: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55 35 33 34 35 33 34 и Ипатанский Денис Сергеевич. ОГРН 56-55-28-716.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
12: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
13: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
15: Реклама на Радио Ваня.
16: Для слушателей старше 12 лет.
17: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: «Лекс» представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
20: Все, что ты любишь. На Радио Ваня.

0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве обсудили ускорение восстановления нефтеперерабатывающих заводов. В Великом Новгороде суд впервые вынес реальный срок за кибербуллинг. Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без таможенных платежей и утильсбора.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать.
1: Мария Львова-Белова приняла участие в работе стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. Важно вовремя понять, что в семье назревает кризис, и предложить своевременную помощь, отметила председатель Фонда защиты детей. Профилактика социального сиротства стала главной темой обсуждения со специалистами в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. По словам Марии Львовой-Беловой, Фонд защиты детей с его региональными отделениями намерен играть большую роль в развитии ранней помощи, а предложения из регионов будут обязательно учтены при формировании федерального плана действий на 2027 год. За термином «ранняя профилактика» кроется простая суть – не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями, подчеркнула детский омбудсмен.
2: В Великом Новгороде суд впервые вынес реальный срок за кибербуллинг. 21-летний местный житель полгода оскорблял через интернет школьницу из Уфы. Конфликт начался весной 2024 года в чате по компьютерной игре, после чего осужденный под анонимным аккаунтом стал угрожать девушке и ее семье. Он неоднократно вызывал курьеров на адрес пострадавшей, писал от ее имени и ее матери в домовом чате и трижды через подставных лиц сообщал о минировании торгового центра, школы и предприятия. Позже осужденный развесил по городу объявление с фотографией школьницы и просьбой помочь найти живодерку.
1: Жители новых регионов России смогут регистрировать автомобили без уплаты таможенных платежей, утильсбора и госпошлины. Такой проект постановления подготовила МВД, сообщает госавтоинспекция. Льготы предлагается распространить на машины, зарегистрированные на этих территориях не позднее конца прошлого года. Кроме того, владельцам не потребуется проходить обязательную оценку соответствия транспорта и предоставлять диагностические карты и таможенные документы. Пока речь идет именно о проекте постановления.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».
3: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам. И коснись ко мне, пока нам еще все можно. Но дом наш опустел, и слезы.

0: Для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, вы можете расширить масштабы вашей деятельности. День для этого благоприятный.
2: Овны, женщины, пора переосмыслить накопленный опыт и взяться за то, что постоянно перекладывали на завтра.
1: Тельцы, мужчины, любое дело потребует от вас внимания и осторожности.
2: Тельцы, женщины, скорая выгода от задуманного под вопросом, так что вам предстоит принять важное и неоднозначное решение.
1: Близнецы, мужчины, залог вашего успеха – решительность. Сегодня у вас есть все для реализации замыслов и начинаний.
2: Близнецы, женщины, разногласия дома можно преодолеть, если пойти на разумные уступки.
1: Раки, мужчины, проявив определенную напористость, вы можете успешно монетизировать ваши деловые начинания.
2: Раки, женщины, во главе угла сегодня практичность. К любому делу подходите ответственно и серьезно.
1: Львы, мужчины, очень хороший день для заключения контрактов и оформления любых документов.
2: Львы, женщины, в общении проявляйте сдержанность и осмотрительность. Тайные недоброжелатели будут тут как тут.
1: Девы, мужчины, отличный шанс заняться домашними делами, поскольку чуть позже вас ожидает кое-что поромантичнее.
2: Девы, женщины, излишнее внутреннее напряжение приведет к ненужным конфликтам с внешним миром.
1: Весы, мужчины, если хотите, чтобы ваши планы и намерения осуществились, держите их в тайне от окружающих.
2: Весы, женщины, не исключены недоразумения в отношениях из-за вашей беспечности. Повнимательнее.
1: Скорпионы, мужчины, вероятны новые источники заработка и выход из затруднительной ситуации.
2: Скорпионы, женщины, на работе и дома проявите творческий подход и побольше прислушивайтесь к интуиции.
1: Стрельцы, мужчины, у вас день пробуждения внутренней энергии, которую можно и нужно направить в созидательное русло.
2: Стрельцы, женщины, утро благоприятно для деловых встреч, а вечер оставьте для приятных занятий с любимыми людьми.
1: Козероги, мужчины, не допускайте вмешательства посторонних в ваши дела.
2: Козероги, женщины, вероятно, трогательная встреча с вашей давней симпатией, ну или особенно теплый вечер с близким человеком.
1: Водолеи, мужчины, если вы решитесь реализовать свои давние желания, в жизни возможны серьезные перемены к лучшему.
2: Водолеи, женщины, отличный день для творчества, а еще для любви и гармоничных семейных отношений.
1: Рыба, мужчины, вас ждет многообещающее знакомство или даже романтическое свидание.
2: Рыбы, женщины, не настаивайте на своем мнении, а вот выслушав чужое, вы завоюете доверие.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро!
0: Радио Ваня. Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на «Радио «Ваня».

0: бесплатного Хавейл F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
7: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
8: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
9: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
10: 12+.
9: Фантастично. Фантастично. Энергично. Утреннее шоу «Батарейки» на радио Ваня.

0: Шоу-биз на бис.
1: Ну а начнем мы сегодня, пожалуй, с шамана. Нашего шамана-певца. Снял роскошную 4-комнатную квартиру, но не живет в ней. Вот такой заголовок прочитала я сегодня в интернетах ваших этих самых. На самом деле Ярослав впервые пригласил журналистов в свою новую квартиру. Сразу пояснил, что снял жилье не для того, чтобы съехать туда от супруги Екатерины Мизулиной. Он ее арендовал под офис и студию звукозаписи, где проводит рабочие встречи, а еще работает над проектами, например, продюсирует певца Никиту Осина. Я думаю, что о Никите мы совсем скоро узнаем. Что еще нашлось, чему еще нашлось место в новой квартире шамана? Например, подарок от коллег по цеху. В гостиной висит казачья шашка от Олега Газманова. Сам Ярослав Дронов вспоминает, выступал на его концерте, пел песню «Эскадрон», и, собственно, после этого ему торжественно была вручена эта самая шашка. А одну из картин на стенах артисту подарил Григорий Лепс. А в кабинете Ярослав разместил свои государственные награды, включая удостоверение заслуженного артиста России, и объяснил, что предпочитает держать регалии на виду, а не прятать в сейфе. Ну и отдельно, конечно же, рассказал о будущем своего сценического образа. Культовые кожаные штаны, по словам шамана, уходят в небытие.
2: Он же их жжет, по-моему.
1: Да. А вот новую деталь гардероба артист пока держит в секрете и обещает представить публике только к концу осени. Я уже боюсь.
3: А в эту субботу появилась информация о том, что у Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук родился первый общий ребенок. А, как выяснило издание «Супер», появление дочери обошлось звездной паре в крупную сумму. Стоимость самих родов составила 840 тысяч рублей. Ковальчук рожала впервые. Молодая мама выбрала программу «Роды в центре домашнего акушерства» в подмосковном госпитале Лапино. Он очень популярен среди звезд. Программа эта предусматривает максимум свободы, то есть в период схваток разрешено даже ходить, принимать душ, менять положение, выбирать удобную позу.
1: И слушать Майкла Джексона.
3: И слушать Майкла Джексона, значит, альбомами.
1: Запоем.
3: При желании можно даже родить в воде. Эпидуральная анестезия оплачивается отдельно, а работа анестезиолога стоит 150 тысяч рублей. Беременность Ковальчук проходила вне публичного поля. Пара не делилась ни деталями, ни намеками.
1: Поэтому, да, когда сегодня пришла информация о том, что Гарик Харламов во второй раз стал отцом, немало удивились вообще все. Действительно, ребята все это скрывали, но, с другой стороны, это, естественно, их личное дело. А сейчас же мы хотим поздравить и присоединиться ко всем друзьям, знакомым и просто хорошим людям, которые желают паре долгих лет жизни, ну и, конечно, здоровья малышке.
0: Звездотека. Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
4: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: бешеное шоу на радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет. Доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Ну, естественно, по нашей доброй старой традиции, каждый понедельник вы рассказываете о том, как провели выходные, если они у вас были, конечно же. Ну и делитесь какими-то ситуативными планами вот на самое ближайшее время. В нашем канале в Максе отметилась Марина из города Белгорода. Говорит, пора наводить порядок на участке. Вот клубника разобрались. Очень гармоничное состояние после работы с растениями. Всем рекомендую. Это безупречное состояние порядка, спокойствия в мыслях, как и на красивой клубничной поляне. Вот такое вот простое и при этом невероятно трогательное сравнение. Марина, я думаю, что вряд ли является буддистом, но что-то такое вот рядом с ней пронеслось.
2: Павел, всем привет из Рязани. Ну, это там, где грибы с глазами, поясняет Павел.
1: А, это вот там.
2: Начинается у всех трудовая неделя, а у меня уже завтра выходной, и, конечно, это радует. Ну, у кого выходной, у кого-то вот даже отпуск начинается. А конкретно у Анны из города Воткинска первый день осеннего отпуска. И знаете, я специально к этому дню привела огород в порядок, чтобы просто отдыхать. И вот сижу сейчас с чашечкой кофе, любуюсь проделанной работой. А уже завтра мы поедем на живописный берег Камы. Домик забронировали с сестрой на базе. Костер, рыбалка, уха, душевные беседы и никаких забот. Я просто, я сама как будто сейчас там оказалась.
1: Ага, я бы так и хотел сказать самому себе. Ну и сиди тут со своим этим Исаакиевским собором. Ага. Александр, привет из Башкирии, село Инзер. На выходных с друзьями и детьми ходили в лес за грибами, набрали немного, зато душой отдохнули. Тишина, красота. А вот, пожалуйста, ценители самых простых ощущений, которые оказываются на поверку самыми важными.
2: А кому-то и ходить никуда не надо. Надежда Пелевина. А я просто влюблена. И каждое утро не похоже на другое. Жаль, что нет взаимности, но во мне горит свет, который отражается в глазах знакомых и незнакомых мне людей. Это прекрасно, и чувствую себя лет на 15 моложе. Генерирую идеи, творчество, танцую под дождем и не только. Я счастлива. Мне кажется, вот эта вот любовь взрослого, состоявшегося человека. Надежда, вы родили на мне мурашки.
0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале «Радио Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня понедельник, а это значит, вы делились с нами планами на предстоящую неделю и рассказывали, что с вами происходило в минувшие выходные, что вы делаете прямо сейчас. Еще немножечко ваших сообщений. Светлана Николаева отметилась в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня». Мы каждый день работаем под вашу музыку, пишет нам Светлана. А кто же мы, спросите вы? А это коллектив парикмахеров из Киришей, парикмахерской «Народная». Народный коллектив. А у вас там стрижки тоже народные? Косы там, может, плетете? Чубы завиваете мужикам?
2: Кириши – удивительный город, одного названия которого так вкусно последнее время пахнет бензином.
1: Да, а я думала хлебом.
3: Хлеб там тоже есть.
1: Да, Светочка дорогая, ну что, привет передали, работайте дальше.
2: Ирина в нашем канале в Максе, привет с Алтая, у нас тепло, все выходные на свежем воздухе гуляли по лесу. Всем доброй рабочей недели.
1: Хочется по Алтаю погулять,
2: спасались,
1: да?
2: Спасались от кислородного голода, да.
1: Хочу передать привет всем тем, кто работает в магазине в городе Инза. Хорошего дня и покупателей, и выручки. А у меня отпуск, пишет нам Олеся.
2: А, кстати говоря, Инза – это Ульяновская область у нас.
1: Спасибо за ликбез.
2: Да, где-то недалеко от Волги. Михаил Сласнов, привет из Оренбурга, выходные проработал и сейчас на работе. Но хочется передать привет радио Ване. Впервые услышал Ваню на Дальнем Востоке еще в 2010 году, соответственно, 16 лет назад. И по сей день вместе с вами, Михаил, это прям старейший наш слушатель. Спасибо, Миш, спасибо,
1: дорогой. Класс. Люба, ну, слушаем с коллегами, пишет Любовь, сейчас радио Ваня. И хочется передать привет всем тем, кто работает на складе во Внуково «Интерес». Интересно. Всем прекрасного настроения. Надеюсь, на вас начальство так с утра не будет ругаться, как на нас с Юлечкой Сенцовой.
2: Ну, ваше начальство точно на нас не будет ругаться, слава богу. Надежда Козлова, привет из Старого Оскола, это Белгородская область. Хочу передать привет любимому мужу Валерию от меня и сына Ванюши и пожелать ему бодрого рабочего дня. Полюбили радио Ваня после рождения нашего сына. Вы тёзки.
1: Итак, друзья, давайте же к нашей сегодняшней победительнице. Мы решили, что главный приз достается барабанная дробь
2: Свете Сурковой.
1: Света все выходные провела с соковаркой, варила соки из фруктов, из ягод, без всякого сахара, без всяких консервантов. И мы считаем, что Светочке нужно как-то уже переключиться на другой продукт. Светочка получает 2 билета на гастрономический фестиваль «Русская рыба» в Петербурге.
2: Мастер-классы, дегустации, гастрономические чемпионаты, целый рыбный город под открытым небом 19 и 20 сентября в культурном квартале Брусницын. Подробности на russianfish.com 12+.
0: Пивоварова и Акопов. Утреннее шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 14 сентября, в Омске пасмурно и дожди. Дневная температура плюс 15. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Во вторник резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками, превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж. Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама на Радио Ваня. Для слушателей старше 12 лет.
3: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Батарейки. Энергетически заряженное шоу. С 7 до 11 на Радио Ваня.

Радио Ваня. Ты страшно.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. В Минпросвещении отвергли планы по усложнению ЕГЭ. Омск попал в число аутсайдеров по продаже новостроек и привить от гриппа планируют больше половины омичей. Подробнее об этом прямо сейчас. Минпросвещение не намерено усложнять задания единого госэкзамена в 2027 году. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Ранее министр рассказал, что во время выборов школы будут работать в штатном режиме там, где можно будет обеспечить разделение потока людей. Учреждения, где такой возможности не окажется, для учеников организуют внеклассные мероприятия и дополнительные занятия. История будет обязательным предметом для всех участников всероссийских проверочных работ среди студентов колледжей и техникумов. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Всероссийские проверочные для студентов учреждений среднего профессионального образования начинаются сегодня. Около 1,5 миллиона человек напишут работы по двум предметам. В ведомстве отметили, что главная цель проверочных – понять, насколько хорошо студенты усвоили базовую школьную программу. С начала лета левый берег освободили от почти 200 незаконных гаражей. Большую часть объектов жители самостоятельно переместили после уведомления. Около 40 гаражей принудительно вывезены на спецстоянку. Чтобы забрать их, у собственников есть месяц. Сейчас специалисты окружной администрации проводят инвентаризацию временных гаражей, расположенных на территории округа. Выносу подлежат объекты, которые не внесены в схему размещения временных объектов, рассказали в мэрии. Омск попал в топ аутсайдеров по продаже новостроек. В нашем городе распродано около 43% жилья в домах со сдачей до конца года, подсчитали аналитики. Это один из худших показателей среди городов-миллионников. Меньше, чем в Омске, распроданы новостройки только в Челябинске и Краснодаре. Порог в 65% распроданности преодолеют лишь 6 мегаполисов во главе с Москвой. В целом по стране в домах со сдачей до конца года реализовано около половины помещений. К декабрю показатель вырастет до 60%, оставляя около 40% квартир непроданными. Аналитики назвали это антирекордом для рынка. Омичей в преддверии педсезона традиционно ожидают прививки. В региональном Роспотребнадзоре напомнили, что вакцинация остается надежным методом защиты. В государственные медорганизации поступили отечественные препараты Ультрикс Квадри, Флюэм и Савигрип. В регионе планируют привить не менее 60% жителей. Напомню, процедура проводится бесплатно после обязательного медосмотра. Это были новости.
0: Радио Ваня. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: 6. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
3: За шубой Империя Меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
7: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: за меня.
1: Погода. По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
2: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
4: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
5: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Хочешь свой дом, но участка нет?
10: В Евростиле знают ответ.
9: Нет накоплений на первый взнос?
10: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
9: Евростиль. Заезжай и живи.
10: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве обсудили ускорение восстановления НПЗ. Мария Львова-Белова напомнила, что помощь кризисным семьям должна быть своевременной. 100 граммов мойвы в неделю повысит работоспособность. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Мария Львова-Белова приняла участие в работе стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. Важно вовремя понять, что в семье назревает кризис, и предложить своевременную помощь, отметила председатель фонда защиты детей. Профилактика социального сиротства стала главной темой обсуждения со специалистами в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. По словам Марии Львовой-Беловой, фонд защиты детей с его региональными отделениями намерен играть большую роль в развитии ранней помощи, а предложения из регионов будут обязательно учтены при формировании федерального плана действий на 2027 год. За термином «ранняя профилактика» кроется простая суть – не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями, подчеркнула детский омбудсмен. Включение в недельный рацион 100 граммов мойвы приведет к повышению работоспособности и поможет легче справиться со стрессом. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Гусева, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, эффективность мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Так, витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации. Магний – это природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах, от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, отметила Гусева в беседе с РИА Новости. Некоторые виды рыбы, которые люди годами покупают к столу, могут незаметно подрывать здоровье, тогда как бюджетные варианты, которые многие обходят стороной, куда полезнее. К ним относятся скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай. Минтай и навагу часто недооценивают, считая едой для кошек. На самом деле это отличная база для здорового рациона. Эти виды рыб впитывают вкус соусов и овощей, они доступны по цене и безопасны с точки зрения накопления токсинов, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня.

0: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: А тебе никто не знает.

0: на радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт. У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик. Тик 230. Телефон 985858.
8: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Hello? Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
11: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. «Искра» — готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. «Искра» — реклама, которая работает. Ищите в Яндексе «Искра AI».
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Мошенники стали использовать комбинированные атаки на россиян. В Омской области задержали группу иностранцев при попытке перехода границы, и омичи тратят на поиски новой работы около 5 месяцев. Подробнее об этом прямо сейчас. Мошенники начали сочетать звонки и фальшивые сайты для обмана россиян. Например, аферист по телефону может представиться сотрудником банка и сообщить о подозрительных операциях по счетам. Через некоторое время

0: В мессенджер потерпевшему приходит ссылка на поддельную страницу банка. На этом ресурсе предлагают ввести логин и пароль. Это дает мошенникам возможность украсть сбережения или оформить займы на имя человека. В МВД напомнили, что представители госструктур никогда не общаются через мессенджер. Омская область заняла 66-е место в рейтинге регионов по уровню безработицы. По данным за второй квартал текущего года, она составила около 2,5%. По данным экспертов, омичи в среднем тратят на поиски новой работы 5 месяцев. Верхние строчки рейтинга заняли Нижегородская и Калужская области с минимальной безработицей менее 1%. Самая высокая безработица отмечена в республиках Северного Кавказа. В Омской области сотрудники погрануправления ФСБ задержали группу иностранцев, которые пытались незаконно пересечь российско-казахстанскую границу. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства. Кроме того, установлены организаторы нелегальной миграции. В отношении них возбуждено уголовное дело. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 000 000 рублей. Трамвай «Семерка» временно прекратит движение. Корректировки связаны с ремонтом пути по улице Челюскинцев на участке от 10-й Ремесленной до Кемеровской. Движение трамваев будет прекращено с 8 вечера сегодняшнего дня до 5:30 вторника и в это же время со среды на четверг и с пятницы на субботу. Омичи разобрали почти все места на экскурсионный флешмоб. Большинство мест были забронированы в первые минуты после открытия записи. Напомню, в рамках всероссийской акции в разных точках России одновременно открылась запись на бесплатные экскурсии лекции. В Омске экскурсионный флешмоб пройдет в субботу 26 сентября. В этом году организаторы подготовили около 50 маршрутов в городе и области. Вакцина с полной защитой от заражения туберкулезом проходит третью фазу испытаний. Препарат разработан Национальным центром имени Гамалеи. Сейчас идет обработка данных, полученных от нескольких тысяч больных. По словам экспертов, результаты третьей стадии клинических испытаний обнадеживающие. Четвертая фаза проходит уже после регистрации вакцины и вывода ее на рынок. Это были новости.
1: Радио Ваня. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».

0: Автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Омское юридическое бюро.
3: На Валиханова 6.
4: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь. Про консультацию.

0: Вантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
4: Фа-фа-фаротека.
5: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
9: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
10: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
11: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
12: «Империя колодок». Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
13: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38-58-18.
14: 38-58-18.
15: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио «Ваня». 53-42-80.
16: Реклама на радио «Ваня».
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Школьная дискотека.
21: Дискотека.
20: Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиования.ру.
22: 12+.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь! Радио «Ваня». Ближе и роднее.
2: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
3: Здравствуйте, Ксения.
4: Привет, классно выглядишь.
3: Я знаю, спасибо.
2: Как дела? Что нового? Что расскажешь?
3: Что расскажу?

и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по любому.

0: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима 27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент 2», бутик 155.
3: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло!
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Новости.
1: В правительстве обсудили ускорение восстановления НПЗ. Мария Львова-Белова напомнила, что помощь кризисным семьям должна быть своевременной. 100 граммов мойвы в неделю повысит работоспособность. Здравствуйте, в студии Радио Ваня Алексей Акопов. Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать. Мария Львова-Белова приняла участие в работе стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. Важно вовремя понять, что в семье назревает кризис, и предложить своевременную помощь, отметила председатель фонда защиты детей. Профилактика социального сиротства стала главной темой обсуждения со специалистами в стратегической сессии «Семья на первом месте» в Иркутской области. По словам Марии Львовой-Беловой, фонд защиты детей с его региональными отделениями намерен играть большую роль в развитии ранней помощи, а предложения из региона

0: будут обязательно учтены при формировании федерального плана действий на 2027 год. За термином «ранняя профилактика» кроется простая суть – не быть равнодушными к семьям, которые столкнулись с трудностями, подчеркнула детский омбудсмен. Включение в недельный рацион 100 граммов мойвы приведет к повышению работоспособности и поможет легче справиться со стрессом. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Гусева, пишет «Вечерняя Москва». По ее словам, эффективность мойвы кроется в уникальном балансе питательных веществ. Так, витамины В12 и В6, омега-3, магний, фосфор и калий содержатся в ней именно в тех пропорциях, которые необходимы организму в стрессовой ситуации. Магний – это природный релаксант. Он снижает возбудимость нейронов, снимает напряжение в шее и плечах от долгого сидения за компьютером и нормализует сон. Калий работает в паре с магнием, усиливает его эффект, а также предотвращает скачки давления, отметила Гусева в беседе с РИА Новости. Некоторые виды рыбы, которые люди годами покупают к столу, могут незаметно подрывать здоровье, тогда как бюджетные варианты, которые многие обходят стороной, куда полезнее. К ним относятся скумбрия, сельдь, сардины, навага, хек и минтай. Минтай и навагу часто недооценивают, считая едой для кошек. На самом деле это отличная база для здорового рациона. Эти виды рыб впитывают вкус соусов и овощей, они доступны по цене и безопасны с точки зрения накопления токсинов, подчеркнула врач-диетолог Елена Соломатина.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.

0: Хавейл F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: За шубой империя меха. Ленинградская площадь 3.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
8: Прозрачные цены.
7: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, 1.
8: Со стороны Квадро.
7: Green Auto.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на радио Ваня.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-8-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупают. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: же мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

запишу воспоминания и закрою пробелы, создам тебя из самых несбыточных романов.

объясните. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за...

0: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38 05 28.
4: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
5: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55 35 33 34 35 33 34». И Бетанский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-16.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло!
11: Юхан, Ван, Джон, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Россияне назвали желаемый размер минимального размера оплаты труда. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают даже у представителей разных поколений. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Вышки 5G безопасны для здоровья россиян, поскольку излучение от них меньше из-за более частой установки. Об этом газете «РУ» заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, призвав граждан не волноваться. 11 сентября Минцифры сообщила, что в России официально запустили связь 5G. В ведомстве отметили, что технология является комплексной экосистемой, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Внедряемый в России новый стандарт связи сможет применяться для управления беспилотным транспортом и робототехническими комплексами, развития телемедицины, цифровизации промышленности и в ряде других сфер. Россияне назвали желаемый размер минимального оплаты труда. Жители Москвы предъявили самые высокие требования, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование «Суперджоб». Согласно данным исследования, москвичи считают, что нижняя граница зарплаты должна находиться на уровне 64 тысяч рублей. Жители Санкт-Петербурга называют сумму в 60 тысяч. За последние 7 месяцев ожидания в обоих городах выросли одинаково, почти на 1,5%. Тройку замыкает Хабаровск, 58 тысяч рублей, следом идет Красноярск, 57,5. На пятом месте находится Краснодар, 57 тысяч 300 рублей. И в завершении выпуска. Литературные предпочтения россиян во многом совпадают даже у представителей разных поколений. Это показатель.

0: исследование книжной сети «Буквоед». Так, зумеры хотят быть похожими на Шерлока Холмса из произведений Артура Конан Дойля, Гермиону Грейнджер из серии романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере и Скарлетт О'Хара из романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Молодое поколение отдает предпочтение героям, которых отличает ум, смекалка, независимость и нежелание подстраиваться под обстоятельства. Это те качества, которые зумеры ценят больше всего, отметили в сети. В выборе миллениалов снова встречаются Скарлетт О'Хара и Гермиона Грейнджер. К ним присоединились Джейн Эйр из одноименного романа Шарлотты Бронте и Китнис Эвердин из серии книг Сьюзен Коллинз «Голодные игры». И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие. Не знаю, как вы, а я лично соскучился за время минувших выходных. Сегодня понедельник, 14 сентября, да, середина первого месяца календарной осени, друзья. Предлагаю вернуться к нашей игре «Угадай фильм», пока, как говорится, чувства не остыли. Правила очень простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вспомните ее название, наберите наш телефонный номер 325-696, код города 812. В детстве я буквально зачитывался этим произведением, а потом стал засматриваться фильмом. Давайте послушаем.
0: Угадай фильм.
2: Предлагаю вам немедленно выйти за меня замуж.
3: На острове неудачно шутят, сэр.
2: Бывает. Бывает, дорогая. Думайте, дорогая, только недолго. Не очень долго. У вас нет выбора. Или я, или эта куча подонков. Вы их видели? Что поделаешь? Таковы суровые законы острова.
3: Да, но вы же сами их придумали.
2: Да. Лучше жить по своим законам, чем играть в чужую игру. Но ты как решено?
3: Не надо.
1: Если вспомнили, как же называется этот приключенческий фильм, звоните 325-696, код города 812. Всем удачи, а победителя поощрим двумя билетами на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». «Ваня». «Радио «Ваня».

0: Погода.
1: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
2: ООО «Митмастер 55».
3: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене. Для учебы канцтовары покупай.
5: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
6: В Доброцене выгодные цены.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
7: А тебе никто не знает.

0: Авторадио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
1: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: фильм.
1: Ну что, друзья, настало время подвести итоги нашей игры «Угадай фильм». Есть у нас телефонный звонок. Дозвонил к нам сегодня Светлана. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Вы из Петербурга?
2: Да.
1: А чудесный денек сегодня, не правда ли?
2: Замечательный.
1: Солнышко светит, осадков не предвидится. И к тому же подарочек, я уверен, вам достанется, но только после того, как вы правильно назовете загаданный фильм. Но перед этим давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Предлагаю вам немедленно выйти за меня замуж.
4: На острове неудачно шутят, сэр.
3: Бывает. Бывает, дорогая. Думайте, дорогая, только недолго. Не очень долго. У вас нет выбора. Или я, или эта куча подонков. Вы их видели? Что поделаешь, таковы суровые законы острова.
4: Да, но вы же сами их придумали.
3: Да. Лучше жить по своим законам, чем играть в чужую игру. Но ты как решено?
4: Не надо.
1: Итак, Светлана, как же называется этот фильм?
2: Ну, конечно же, это «Остров погибших кораблей».
0: Угадал!
1: Ну, конечно, из ваших слов я заключаю, что и книжку читали, и фильм смотрели.
2: Книжку нет, а фильм обязательно.
1: Там столько, кстати, песен чудесных, прекрасных. Самая моя любимая, это, наверное, связано с какими-то личными воспоминаниями, переживаниями. Вот это «Да здравствует законный брак!» Вот это вот. Ну, вообще, конечно, книжка Александра Беляева чудесная. Но этот у меня такой детский хит-парад, он, конечно, существует. Это «Человек-амфибия», это глава профессора Доуэля, это, конечно же, «Остров погибших кораблей». Прекрасная музыкальная картина. Я от всей души вас, Светлана, поздравляю. Вам в подарок два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен по-прежнему в ТРК «Шкиперский молл». С 1 июля по 30 ноября смотрите фильмы в «Синема-5» и выигрываете поездку в любой город сети кинотеатров. Подробности на cinema5.ru, ООО «Синема-98». Светлана, хорошего дня. Можете поприветствовать кого хотите.
2: Спасибо и вам. Привет всем петербуржцам. И всем выстоять очереди на заправках.
1: Вот. Вот это ценное, конечно, пожелание. Я так понимаю, вы автомобилист, да?
2: Немножко.
1: Так что всем пожелаем терпения и надеюсь, что все эти трудности, они, конечно же, временные, друзья. Хорошего дня, Светлана. Спасибо за игру.
2: До свидания.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня».

Оксана.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет, друзья! Буквально накануне, 13 сентября, отмечался прекрасный праздник – День парикмахера. Поздравляем всех людей этой прекрасной профессии! Именно о парикмахерах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Согласно историческим данным, профессия парикмахера возникла во времена Древнего Египта. Они делали стрижки фараонам, ухаживали за их бородами и усами и изготавливали парики.
0: Четвертое место.
1: Королева Франции Мария Антуанетта носила прическу высотой в 91 сантиметр в течение месяца. Для создания прочности ее волосы смазывали салом.
0: Третье место.
1: Актер Джонни Депп стал популярен благодаря фильму «Эдвард. Руки-ножницы», в котором он сыграл драматическую роль парикмахера. А затем был еще и фильм под названием «Тот».
0: Второе место.
1: Самый дорогостоящий парикмахер в мире – Роберто Ферретти. Стоимость его услуг – от 5 до 27 тысяч долларов.
0: Первое место.
1: Старейшим парикмахером в мире считается Энрико Манчинелли. Он продолжал стричь людей еще в день своего столетия.
0: Великолепная пятерка.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
6: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
7: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
8: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Технолэнд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Новости.
1: Совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 14%. Минпросвещение запустило линию психологической помощи «Школа доверия». Стилист и телеведущий назвал самую модную обувь на осень. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Совет директоров Банка России на заседании, которое состоялось 11 сентября, оставил ключевую ставку на уровне 14%, как указано в сообщении регулятора. Это решение является первым из сохраненных без изменений с апреля 2025 года, поскольку до этого времени Банк России на протяжении года последовательно смягчал денежно-кредитные условия. С июня 2025 года по июль 2026 проводилось 10 заседаний, каждое из которых завершалось снижением ставки. В Банке России заявили, что возможности для снижения ключевой ставки ограничены. В августе наблюдалось снижение инфляции, но в первой половине сентября цены вновь поднялись на 0,05% за 7 дней. В годовом выражении инфляция составила 6,29%, при целевом уровне Центробанка в 4%. Заключительные оценки инфляции за июль показали увеличение базовой инфляции, передает РБК. Минпросвещение Российской Федерации запустило линию психологической помощи «Школа доверия» для поддержки в решении проблемных ситуаций в российских школах, сообщили в пресс-службе ведомства. Министерство просвещения Российской Федерации 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия» по единому бесплатному номеру 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях, говорится в сообщении. Круглосуточная линия организована на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России Московского государственного психолого-педагогического университета. И в завершении выпуска стилист и телеведущий Александр Рогов назвал самую модную обувь на осень для россиян. Информацию он разместил в своем телеграм-канале, который насчитывает 190 тысяч человек. Так, по словам Рогова, речь идет о резиновых сапогах, которые в наступившем сезоне вновь вернули свою актуальность. Высокие сапоги

0: Геон посоветовал сочетать с широкими костюмными или спортивными брюками, заправленными в них. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис». Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
2: Доставка на работу и обратно.
1: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
4: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию Бетонир. 38 10 48.
5: 38 10 48. За шубой Империя меха. Ленинградская площадь 3.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
13: Радио Ваня.
12: Радио Ваня.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно вышедшую картину, которая называется «Сыграть в ящик». У меня несколько причин было обратить внимание на этот фильм. Во-первых, потому что главные роли в картине исполнили Сэмюэль Л. Джексон и красотка Ева Грин. А режиссер Мартин Кэмпбелл, которого я знаю по двум частям франшизы о Джеймсе Бонде. И это для меня тоже было плюсом. Главный герой, которого и играет Джексон, планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату. Ничего себе, в 30 миллионов долларов. А соучастницей в этой афере становится его жена Нора. Но у нее другой план. Она хочет устранить супруга на самом деле. В общем, друзья, получилась такая черная комедия, где девушка пытается достичь своих целей с помощью любовников, а Джек, главный герой, предугадывает ее действия, как и она его. Очень много, знаете, таких многоходовочек, что я очень люблю. Фильм как анекдот с черным юмором вполне можно посмотреть вечером или даже фоном. Он не претендует ни на какую глубину, но скучно точно не будет. Кино на вечер. Сыграть в ящик. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько что-то не обращались к так называемой милоте. Вы знаете, любовь наша к братьям меньшим не знает границ. Девушка Миранда из штата Техас решила устроить шикарный праздник в честь дня рождения своей кошки Холли. Ей, между прочим, исполнилось 15. Совсем взрослая девушка. В общем, хозяйка решила отпраздновать не просто день рождения, а, сейчас попробую выговорить, кинсианьеру. Это такой традиционный латиноамериканский праздник, посвященный 15-летию девочек, и символизирует он переход из детства во взрослую жизнь. Ну, а я о чем говорю? Холли вполне бы могла быть довольна. Миранда позаботилась о золотом платье и короне для питомицы Торти и даже о приглашенном оркестре. Кроме того, кошка приехала на торжество на Бентли, правда, игрушечном, но зато с дистанционным управлением. Но не стоит думать, что Миранда просто чудачка. Ее праздник привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. Вот это, согласитесь, дорогого стоит. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать около 3500 долларов. С днем рождения, Холли! Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Рай!

0: погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
7: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
8: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
9: Ай! Что случилось?
10: Опять наступила на конструктор.
11: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
12: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
13: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж и «Маяк 1, 3 этаж.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня. Встречай осень.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%! Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: голов и ВМФЦ.
1: Компания «Автокор» производит ремонт головки блока цилиндров, расточку блока цилиндров, ремонт карданных валов, шлифовку и балансировку коленвалов. Работаем с легковым и грузовым транспортом. Качественно, недорого, с гарантией 53-68-28, Пархоменко 9.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены!
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

0: за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Накануне певицу Леди Гагу заметили на прогулке с ребенком. Вместе с ней был ее возлюбленный Майкл Полански. Новости о первом ребенке популярной певицы быстро разлетелись по всему миру. Сейчас количество упоминаний уже превысили 1 700 000. Такие показатели обычно фиксируются во время чемпионата мира по футболу. Папарацци заметили артистку в Северной Калифорнии. На кадрах видно, как Леди Гага несет младенца в слинге. Пол, имя и точная дата рождения ребенка на данный момент остаются в секрете, так как пара придерживается конфиденциальности. Появление малыша лишь подогрело слухи о возможной тайной свадьбе артистки. Ранее в прессе активно обсуждали внезапное исчезновение певицы из публичного поля. На протяжении месяца о ней не было никаких новостей. Источники Daily Mail предполагали, что за это время звезда могла выйти замуж за Майкла Полански и провести медовый месяц. Сама певица неоднократно признавалась, что после 40 лет ее приоритетом становится создание полноценной семьи.
0: Звездный час. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Британский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера, Человека-паука в киновселенной Марвел, признан самым кассовым актером всех времен. Он стал одним из самых молодых обладателей этого титула. Холланду всего 30 лет. Такого результата актер достиг благодаря впечатляющим мировым сборам двух хитов проката. Четвертой части франшизы о супергерое Человек-паук «Новый день» и голливудской экранизации поэмы древнегреческого поэта Гомера «Одиссея». Оба фильма продолжаются собирать зрителей спустя несколько месяцев после премьеры. Примечательно, что в рейтинге Холланд обошел двух американских актрис и своих коллег по киновселенной Марвел: Зои Салдану, сыгравшую Гамору в «Стражах Галактики», и Скарлетт Йоханссон, исполнительницу роли Наташи Романов «Черной вдовы». По информации, теперь актрисы занимают второе и третье места соответственно. Примечательно, что Том Холланд прилично заработал на совместном проекте Marvel и Sony. По слухам, он получил чек на $20 миллионов с дополнительными бонусами от проката, а его общий доход составил более $100 миллионов.
0: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Странно. Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 15 сентября, в Омске пасмурно, небольшой дождь. Ночью плюс 12, днем плюс 16. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Хочешь свой дом, но участка нет?
4: В Евростиле знают ответ.
3: Нет накоплений на первый взнос?
4: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
3: Евростиль. Заезжай и живи.
4: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха «Норки». Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Макдана». «Континент-2». Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Бабушка плясала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: своему кредитору и в МФЦ.
1: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, 1. Со стороны Квадро. Green Auto.
2: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: моя любимая.
1: Один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
2: Всем привет, друзья! Буквально накануне, 13 сентября, отмечался прекрасный праздник – День парикмахера. Поздравляем всех людей этой прекрасной профессии. Именно о парикмахерах наш сегодняшний хит-парад.
1: Пятое место.
2: Согласно историческим данным, профессия парикмахера возникла во времена Древнего Египта. Они делали стрижки фараонам, ухаживали за их бородами и усами и изготавливали парики.
1: Четвертое место.
2: Королева Франции Мария Антуанетта носила прическу высотой в 91 сантиметр в течение месяца. Для создания прочности ее волосы смазывали салом.
1: Третье место.
2: Актер Джонни Депп стал популярен благодаря фильму «Эдвард. Руки-ножницы», в котором он сыграл драматическую роль парикмахера. А затем был еще и фильм под названием «Тот».
1: Второе место.
2: Самый дорогостоящий парикмахер в мире – Роберто Ферретти. Стоимость его услуг – от 5 до 27 тысяч долларов.
1: Первое место.
2: Старейшим парикмахером в мире считается Энрико Манчинелли. Он продолжал стричь людей еще в день своего столетия.
1: Великолепная пятерка. Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ночь, это ночь.
1: Один за всех. Признайся, что любишь. Любишь, любишь. Ушами. Радио Ваня. Одинокий шмурай.
2: Одинокий шмурай.
3: Всем привет, друзья, и это наша рубрика об отношениях. Наша безграничная любовь к близким может способствовать самому настоящему мировому рекорду. Врач скорой помощи Стивен принял участие в ежегодном забеге, который проходит в его родном Кливленде. При этом отец семейства бежал положенную милю не в одиночестве, а в компании годовалой дочки Блейк. Он толкал перед собой коляску с малышкой. И несказанно удивился, когда выяснил, что пробежал дистанцию за 4 минуты и 17 секунд. И это мировой рекорд по бегу с детской коляской. Мужчина, конечно, радуется и гордится, хотя признается, что не мечтал ни о каких достижениях. В этот день он просто хотел весело провести время с дочкой. Особенно Стивен даже и не тренировался перед мероприятием, лишь раз пробежался, толкая коляску с Блейк, чтобы убедиться, что девочке будет комфортно и не страшно ехать на такой скорости. Когда не думаешь о рекордах, они всегда случаются. Друзья мои, любите друг друга и не будьте одинокими.
1: Одинокий шмурай. Ян, Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.

0: Реклама на радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
1: Подарим старинным вещам вторую жизнь. Выкупим винил, статуэтки, елочные украшения и многое другое. Деньги сразу. Выезд оценщика бесплатно. Антикварная лавка «Винтажка». 59-29-12. Мира 60.
2: А тебе никто не знает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.

0: тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать недавно вышедшую картину, которая называется «Сыграть в ящик». У меня несколько причин было обратить внимание на этот фильм. Во-первых, потому что главные роли в картине исполнили Сэмюэл Л. Джексон и красотка Ева Грин. А режиссер Мартин Кэмпбелл, которого я знаю по двум частям франшизы о Джеймсе Бонде. И это для меня тоже было плюсом. Главный герой, которого и играет Джексон, планирует инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховую выплату. Ничего себе, в 30 миллионов долларов. А соучастницей в этой афере становится его жена Нора. Но у нее другой план. Она хочет устранить супруга на самом деле. В общем, друзья, получилась такая черная комедия, где девушка пытается достичь своих целей с помощью любовников, а Джек, главный герой, предугадывает ее действия, как и она его. Очень много, знаете, таких многоходовочек, что я очень люблю. Фильм, как анекдот с черным юмором, вполне можно посмотреть вечером или даже фоном. Он не претендует ни на какую глубину, но скучно точно не будет. Кино на вечер. Сыграть в ящик. Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Давненько что-то не обращались к так называемой милоте. Вы знаете, любовь наша к братьям меньшим не знает границ. Девушка Миранда из штата Техас решила устроить шикарный праздник в честь дня рождения своей кошки Холли. Ей, между прочим, исполнилось 15. Совсем взрослая девушка. В общем, хозяйка решила отпраздновать не просто день рождения, а, сейчас попробую выговорить, кинсеаньеру. Это такой традиционный латиноамериканский праздник, посвященный 15-летию девочек, и символизирует он переход из детства во взрослую жизнь. Ну, а я о чем говорю? Холли вполне бы могла быть довольна. Миранда позаботилась о золотом платье и короне для питомицы, торте и даже о приглашенном оркестре. Кроме того, кошка приехала на торжество на Бентли, правда, игрушечном, но зато с дистанционным управлением. Но не стоит думать, что Миранда просто чудачка. Ее праздник привлек такое внимание, что женщина заодно объявила сбор средств в поддержку местного приюта для животных. Вот это, согласитесь, дорогого стоит. Благодаря неравнодушным людям удалось собрать около 3500 долларов. С днем рождения, Холли! Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Звучит легко. Радио Ваня. Ближе.

0: Радио Фаня.
1: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше ничем. Воздухом

0: Время истекает внутри, сердце умоляет, прости, я прощаю. Пламя догорает, хочешь, и его забери.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Маша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Все, что ты любишь, на радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Радио Ваня.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Читаю на заборе, приехали диджеи, играю специально для продвинутых парней. Распределяю

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть...
1: Хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
2: Здравствуйте, Ксения.
3: Привет, классно выглядишь.
2: Я знаю, спасибо.
1: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
2: Что расскажу?

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Радио Ваня!
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать. Ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: воскресенье. Настроение зонт. Радио Ваня.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах, но...

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Вага. Ближе и роднее.
1: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Русские новинки. Беарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе.

0: Вано, Хуанита, Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с вечером. Кстати, кофе было отвратительно.

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут зрители.